0: Сотворим из некого электронского хип-хопа на тотально усходную сцену. Представляете себе пущаво пальмы и какшен заливчик, где вы легко улайшате в неокорени нарави Сахаре, а чеправо ее боре мало.
1: Nobody ever loved me like she does me.